0: Дами и господа, ladies and gentlemen, мадам и месье, сеньорас и сеньорас, товарищи и товарищинки, Енрике Иглесиас, Розалия, Шакира, Малума, бейби!
1: Mira arriba y recuerda mi nombre.
0: Погледни нагоре и ми запомни името да знаеш. Bajo la luna, бей!

0: Ακούσει πίου. Νεκάρι κουάτο. Μόλα τε.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.
1: Hello?